горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

ведь от обрывки наших мыслей не в повар. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

салулен, дирак куге дудат, эйлан абун, эзе бутларасу ихтияра буге бен. Дирак куге дудат, эйлан абун, эзе бутларасу ихтияра буге бен.

дулко чуно батана, дурко ходия в керен ракече бибукин, дуда цеби карава, ай в самару, ай в руки ялдачу ани гойорони. Дуда цеби карава, ай в самару, ай в руки

плохом Илья Саврихизе. А выхо Парижалде, Камалили Баши, Керен Цунцклахун Илья Саврихизе. Елгуну Асану Дуни, Распортиларо, Едур Батурога Санхотуле Ниши. Елгуну Асану Дуни, Распортиларо, Едур Батурога Санхотуле Ниши.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Много голосов. Один мир. Радио Прибой. I'm still fixing all the cracks.

0: начинается новый сезон.
1: Реклама на радио.
2: Час желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Челябинск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
2: С нами навстречу лету!
3: Слушай, Прибой!

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Даргинская поговорка.
8: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
7: Народная мудрость. Радио «Прибой».

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 32 32.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Слушай,

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

тебе часто стихи, не за тем, чтоб чему-то склонить. Замолить не пытаюсь грехи, я пишу, чтоб тебе не звонить. Прячу я от себя телефон, прячу сам я в немой пустоте. Я молчанием с тобой сопряжен, я всегда на твоей.

0: собой.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама. 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
10: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
9: Вместе в новый сезон.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Энергия эфира.
1: Реклама.
2: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Табасаранская поговорка.
10: «Ри опруб за курис ми илдипан».
11: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
0: Радио «Прибой».

Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-10-07. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Да, друзья, у нас Хасавюрт сегодня в активном общении вместе с нами, это здорово. Здравствуйте, так начинается следующее послание на номер 988-291-1007. Передаю искренний привет всему Дагестану от Ислама, а также передаю привет всем-всем-всем слушателям радиостанции «Прибой». Желаю всем хорошего дня, отличного настроения, прекрасного отдыха, ведь остался последний месяц лета и нужно побольше отдыхать. И в честь того, что остался целый месяц, 30 дней лета, хочу послушать самую летнюю песню. Вот. Самая летняя песня «Лето, жара», Стас Море и Люся Чеботина. Ну что, давайте эту композицию будем слушать, будем наслаждаться тем, что у нас есть здесь и сейчас.
8: Час желаний.

0: Лето, жара, Стас Мори и Люся Чеботина в программе «Час желаний», друзья, по заявке наших слушателей Ислама из города Хасавюрта с пожеланием всем прекрасного отдыха. Действительно, друзья, лето нас сегодня побаловало, жаркая погода стоит именно тогда, когда у нас есть время позагорать и поплавать. Ну, а что касается нашего эфира, то добрый день, радиостанция «Прибой», пишем вам из Австрии, слушаем вас на таком далеком расстоянии, у нас плюс 40 в тени. Ну что, друзья, Европа, конечно, там более жаркая погода, чем у нас здесь, но я думаю, что и это нас успокаивает. Следующее сообщение, которое пришло нам в приложении Макс на номер 8988-291-1007, пришло из города Кизил-Юрта. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет вам педагогический коллектив гимназии номер 1 города Кизил-Юрта. У нашего коллеги, учителя информатики и физики Салманова Магомеда Гаджиевича, сегодня радостное событие – бракосочетание сына Шамиля. И мы от всей души хотим его с этим событием поздравить. Пусть сын будет самым счастливым и не знает никаких проблем. Любви, гармонии, уюта его новой семье. И пусть все ваши близкие будут счастливы, пусть их семья растет и крепнет, а в жизни будет много поводов для гордости. Вам же от всего сердца желают душевного покоя, здоровья, этих радостных дней, когда вся семья собирается вместе, ну а детский смех внуков эхом разносится по дому. Подарите, пожалуйста, для него песню «Чудесная любовь» или «Чувство» в исполнении Зайнаб Махаевой.
1: Час желаний.

0: чудесная любовь или чувство. Зайнаб Махаева в эфире радиостанции «Прибой». Это музыкальный подарочек специально для учителей информатики и физики гимназии номер 1 города Кизилюрта Магомеда Гаджиевича Салманова. Сегодня поздравляет с бракосочетанием сына Шамиля весь педагогический коллектив и желает счастья молодым, здоровья родителям. Ну что, друзья, движемся дальше. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Час желаний.
0: Час желаний. Продолжаем, друзья, общаться с помощью ваших сообщений. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Мы из Брянска. Отдыхаем сейчас с мужем и детьми в Избербаше. Купаемся, загораем, слушаем ваше радио. Посетили Дербент, погуляли по вашим колоритным улочкам, покушали чулду и шашлык. Спасибо Дагестану за гостеприимство, за теплое море, за яркое солнце. Пишет нам Маргарита. Поставьте, пожалуйста, песню «Да-да-да, это Кавказ». С удовольствием. Руслан Гасанов, Абакар Курбанадамов и Рашид Богатаев.
3: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Ну что, друзья, это был музыкальный подарочек от Маргариты, которая отдыхает вместе со своей семьей здесь, в Дагестане, и, конечно, наслаждается гостеприимством дагестанским, теплым морем, ярким солнцем и музыкой от радиостанции «Прибой».
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
0: Так, ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Так начинается следующее послание. Так, подпись. Зовут меня Ахмед, пишу вам из Махачкалы. Хотел бы передать слова своим родным и близким, хорошие слова, и хотел бы заказать песню аварскую в исполнении Патимат Магомедовой «Высота любви». Ну, я думаю, что кто любит зажигательные композиции, тот и любит танцевать. Расчищаем площадку, освобождаем место, и, пожалуй, друзья, будем наслаждаться этой композицией.
9: Час желаний.

0: «Высота любви», так называется композиция Патимат Магомедова. Это зажигательная песня, у нас заказал Ахмед из Махачкалы и передал ассаламу алейкум всем, всем своим родным и близким и всем слушателям радиостанции «Прибой». Теперь у нас Буйнакск на проводе. Так, добрый день, радиостанция «Прибой», пишет вам Тагир. «Хочу передать привет своему отцу Амару, маме Сайгибат, жене Месидо и сестре Заире. Поставьте, пожалуйста, для нас композицию в исполнении Таркана Дуду». С удовольствием.
1: Телефон прямого эфира 8 988 2 91 10 07.

чудесный голос Таргана. И эта композиция сегодня от Тагира из города Буйнакска посвящена отцу Амару, маме Сагибаджи, Ними Седо и сестре Заире. Восемь девятьсот восемьдесят восемь два девяносто один десять ноль семь.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: Немного времени осталось до конца программы, друзья. Хочется напомнить о том, что спонсором программы является ювелирный салон «Росювелир». Так, эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. В завершении программы предложу вам одну из новых работ Рустама Мульдарова и Залины Магомедовой, но немного еще о спонсоре.
9: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

значит, это любовь. А вообще-то называется песня «Между небом и горами». Запоминайте, друзья, эту работу дуэтную Рустам Мульдаров и Залина Магомедова в завершение программы «Час желаний». Если у вас остались несказанные слова, возможно, не дошедшие до адресата, а может быть, постеснялись сказать прямо в глаза, то можно воспользоваться нашим эфиром и прислать нам сообщение на номер 8-9-8-8-2-91-10-07. Можно послушать песню раз в час на 45-й минуте в рубрике «Сюрприз». Ну а вечерний выпуск программ по заявкам с 17 до 18.00. Предложу немного инструментальной композиции, ну и затем в новом часе встретимся.

0: В Дагестане 13 часов.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

Айгуль Джумагулова, салам, народ, на ногайском языке эта композиция открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». 13 часов 4 минуты и 15 секунд показывает наши студийные. У микрофона Зухра Камалова. И напомню о том, что сегодня у нас первое число, и, как говорится, здравствуй, август. Ну, немного жаль, что лето остывает, и скоро коврик из травы начнет желтеть. Ну, что же делать? В жизни так бывает. И ни о чем вообще-то нельзя жалеть. Поэтому присоединяйтесь к нам, друзья. Жизнь продолжается, день отдохновения, день субботний, тем паче. Я пожелаю вам не просто хорошего отдыха, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья в такую непогоду. Кстати, немного советов от медиков, чего можно поесть, а чего нельзя в такую жаркую погоду, далее. Ну, оставайтесь с нами на одной волне, потому как только лучшая музыка. Ну, в данном случае предложу вам азербайджанскую композицию «Хана», «Лучшая жизнь не за горами», ну и что-то из новинок тоже.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000.

0: Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, «Локомотив» Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: та женщина. Именно так называется композиция Магомеда Абасова. Услышанная вами только что. Это у нас новинка. Песня на аварском языке. Ну и голос Магомеда Абасова невозможно не узнать. Ну а что касается нашего эфира, друзья, только лучшая музыка и полезная информация. Да, за окном от 32, 30 даже 4 в Кизляре до 28 в Дербенте. Но в любом случае, друзья, это все в тени, поэтому в жаркую погоду мы как-то бережемся от всего. А вот что же советуют нам специалисты, от какой еды следует отказаться в эту самую температуру? Ну, прямо сейчас у нас рубрика
1: «Обо всем понемногу».
0: Специалисты, нутрициологи рекомендуют отказаться от бутербродов и с колбасой и лимонадов. Лимонад – это сахарная бомба. В стакане магазинного напитка содержится до 6 чайных ложек сахара. Инсулин скачет, поджелудочная работает на износ, а лишняя глюкоза превращается в жир. А также отметили, что газировка приводит к спазму сосудов желудка, что впоследствии замедляет пищеварение и провоцирует вздутие живота. Наряду с этими врачи рассказали, что бутерброды с колбасой или сыром содержат насыщенные жиры и быстрые углеводы. Эти вещества дают прилив энергии, но не снабжают организм клетчаткой, витаминами. Человек быстро устает и снова испытывает голод. По словам нутрициолога, такой перекус ведет к нарушениям пищеварения и ожирению. А еще лимонады и бутерброды с колбасой приводят к отекам из-за содержания большого количества натрия, задерживающего воду. И что же посоветовали специалисты? Употреблять в жару цельнозерновой хлеб с авокадо, слабосоленой рыбой. В качестве полезных напитков рекомендован компот без сахара, а также воду с мятой и лимоном. Вот что следует применять. Что касается водителей, то здесь советы отдельные. Какие же продукты полезно есть автомобилистам? Им полезно пить воду, зеленый чай, морсы, компоты без сахара, поскольку они тонизируют, но не являются алкоголем. Стоит включать в свой рацион цитрусовые кислые яблоки, поскольку они положительно влияют на концентрацию когнитивной функции. И эти продукты помогут не только утолить жажду, но и получить витамин С в большом количестве. А еще польза орехов, сухофруктов и горького шоколада. Кстати, поддерживать умственную активность помогают легкие белковые продукты: рыба, яйца, птица. Для получения подойдут также бурый рис, гречка, бобовые. И в течение дня тонизируют зелень, салат, укроп, петрушка, шпинат. Приятного аппетита!
1: Обо всем понемногу.

0: Дмитрий Маликов, заберу тебя в июль, друзья. Да, границу июля мы перешли, уже у нас август, но лето все-таки набирает обороты. Многие скажут, где оно было прохладным, многие уже позабыли за эту неделю. Да, если в Англии уже есть смертные случаи, то в Дагестане пока все хорошо. Ну, насколько, значит, у нас температура поднялась, я думаю, что прямо сейчас более подробно вам расскажу. Ну, а если есть такое настроение летнее, в июле с головой и в август в море, волны прибоя, то давайте, можно написать нам сообщение на 45-й минуте, прочитай 8988 МТС 291-1007.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: Махачкале 28, облачная погода, ветер слабый, восточный, до 8 метров в секунду. Порывы, относительная влажность воздуха 55%, облачность 95%, да, облачная погода. Атмосферное давление в норме, волнение моря небольшое, температура морской воды, как ни странно, 25 градусов. Геомагнитное поле активное, поэтому всем геометеозависимым, да, нужно быть поосторожнее. Больше отдыхать и находиться в тени. А в Кизляре уже 34, ожидается еще на 1 градус больше облачной погоды, вечером переменная облачность, ну а температура 21-23, более комфортно. В Кизел-Юрте, в Хасавюрте 31 градус, вечером тоже 21-23, облачная погода, осадков не прогнозируют в ближайшие сутки. В Буйнакске 26, облачная погода, в Дербенте 28, также облачная погода, ветер слабый, температура морской воды 25.
1: Только лучше.

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хаят Мурат и Азиза Кубилова в эфире радиостанции «Прибой». Арабская композиция «Я Хасра», так она называлась. И, друзья, совсем скоро предложу вам опять дуэтную композицию Тимура Темирова, Ангелины Каплан. Песня называется «Огонек». Будем продолжать с вами наслаждаться лучшим. Ну и прямо сейчас актуальная информация.
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты в помощь нам. В Махачкале наблюдается замедление движения по проспекту Казбекова, это район Семендера, от улицы Новолакской до улицы Московской, а также небольшие заторы не доезжают до Цумадинского рынка и Северного автовокзала, кстати, в обоих направлениях, поэтому заранее планируйте время объезда или, по крайней мере, с запасом. По Магомеда Гаджиева от улицы Даниялова замедление движения, по улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова и, как это обычно, выходные по Ирчи Казака в районе этого рынка до Восточного, по проспекту Шамиля ближе к Гамидова, а также по дороге вот как раз-таки в районе Нового Кехулая есть у нас, значит, замедление движения, так что планируем маршруты. Ну и еще и полезная информация для наших слушателей. Полиция Махачкалы занялась брошенным на улицам транспортом. АИФ Дагестан сообщает об этом. Владельцев просят проверить состояние своих машин, оставленных на длительное время в переулках и на обочинах. Оставленные на долгое время без присмотра увозят на штрафстоянку. Сообщают пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гареева. В избежание принудительного перемещения техники горожанам рекомендуется самостоятельно убрать так называемые забытые транспортные средства. А еще неизвестные 31 июля демонтировали ограждение, самовольно открыли движение транспорта по Красному мосту на автодороге границы Чеченской Республики, Ботли-Хунза-Хараканская площадка в Гиргебельском районе Дагестана. Ведомство обратилось к госавтоинспекции и полиции с просьбой обеспечить соблюдение введенных ограничений. В ближайшее время на объекте начнутся аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возобновить безопасное движение в Дагестан-Автодоре. Также призывает жителей республики не поддаваться на провокации, не распространять ложную информацию, недостоверную, воздержаться от противоправных действий. Проседание опор моста может привести к плачевным результатам.
1: Пробки на дорогах.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз.
9: Раз в час, друзья, можно выбрать композицию и для кого-то сделать это сюрпризом. Ну вот есть у нас сообщение, пришедшее на 8-988-2-91-10-07. Добрый день, радиостанция «Прибой». Зовут меня Мадина. Пишу я вам из города Буйнакска. Хочу признаться любви своей сестренке Тахмине. Живет она в Махачкале. Хочу сказать ей, что очень-очень ее люблю. И пусть все задуманное обязательно сбудется. Поставьте, пожалуйста, нам композицию в исполнении Любови Успенской.

0: Аварская свадебная, имена так называется, композиция Ларисы Гаджиевой и Абдулы Магомед Мирзаева, которые открыли новый музыкальный. Да, действительно, в субботу, воскресенье обычно очень много свадеб, поэтому пожелаем всем тем, кто сегодня бракосочетается, пусть жизнь будет, конечно, сладкой. Взаимопонимание, любовь в доме, нежность, доверие, верность, все это пусть присутствует. Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем... Да, не только встречать, но и жить в этой субботе, 1 августа, где отмечается несколько таких вот интересных дат, и сегодня у нас есть о чем поговорить.
1: Мы живем в мире изобретений, старых и новых, простых и сложных. У каждого из них своя увлекательная история. Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: День бумажных салфеток отмечает 1 августа. Это неофициальная дата. Кто-то просто предложил обратить внимание на этот привычный бытовой предмет и поблагодарить за то, что он сделал нашу жизнь чище и удобнее. Да, 1 августа – это хороший повод еще раз оценить незаметный, но очень полезный продукт. Самое главное, друзья, как появились первые бумажные салфетки. В том или ином виде они существовали задолго до их массового распространения в Европе. В Древнем Китае бумага там появилась еще во втором веке до нашей эры. Бумажные квадратики использовали, например, в чайной церемонии. Их называли чипха. В Японии тоже применяли тонкую бумагу для гигиенических и декоративных целей. Салфетки украшали орнаментом, ну а центральную часть оставляли чистой. В Европе долгое время стандартом были тканевые салфетки. Они считались признаком хорошего тона. Их крахмалили, складывали в сложные фигуры. Мысль вытирать рот бумагой многим казалась странной, потому как бумага ассоциировалась с письмами, книгами, а не с обеденным столом. И поворотный момент связывают с британской компанией, фабрикантом Джоном Диккенсоном. В 1867 началось промышленное производство впитывающей бумаги, а в 1887 компания привезла из Японии декоративные бумажные салфетки. Их использовали как сувениры на праздничном обеде. На чистой центральной части напечатали приветственный текст. Тогда их еще не воспринимали как предмет гигиены, это скорее был изящный аксессуар. И в начале 20 века в США предпринимались первые попытки продвинуть одноразовые салфетки как замену тканевым. Но со временем преимущество стало очевидным. Не нужно стирать, гладить, крахмалить. Всегда чистые. Одноразовое использование решает вопрос гигиены. Дешевле в долгосрочной перспективе для заведения общепита. Настоящий всплеск популярности пришелся на период после Первой мировой войны, когда технологии позволили выпускать мягкие, прочные, недорогие салфетки, и привычка к одноразовым изделиям закрепилась. А это рубрика...
2: Рубрика «История».

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

серым облаком дым. У Малавки Веда в эфире радиостанции «Прибой». Эта песня посвящена памяти Надыра Махтиева. Она написана и исполнена была впервые Надиром Махтиевым, дагестанским композитором, поэтом, работавшим в жанре авторской песни. Сам автор в видеокомментарии к песне отметил, что написал ее в память о своем друге Магомеде, а также о всех своих товарищах, которые уже нет рядом. Это посвящение мужской дружбе, наполненной тоской и светлой печалью. Конечно, творчество Надира Махтиева продолжает жить в сердцах людей и в его песнях, которые звучат в дружеских компаниях, в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, конечно, кого-то нет, но они в нашей памяти и, значит, живы. 14:26. Для тех, кто только что к нам подключился, это ваше любимое радио, радио «Прибой». Здесь звучат песни на любой вкус и, кстати, ваши любимые. Можно заказать с помощью сообщения на номер 8988-291-1007.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: старший лейтенант Ольга Серебкина в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, это воинское звание младшего офицерского состава в Вооруженных силах Российской Федерации не только. В сухопутных войсках и авиации звание старшего лейтенанта стоит выше лейтенанта, ниже капитана. На погонах старшего размещаются три маленькие звездочки, две нижние по бокам и одна третья выше. Это, конечно, служебный опыт, это не новичок, он может командовать взводом или ротой, так что, друзья, если ваш возлюбленный в этом звании, дождитесь, скоро все будет хорошо, скоро вернутся они домой. Ну, а что касается нашего эфира, да, мне уже прощаться и уходить домой. Но прежде рубрика.
1: Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз.
0: Итак, кому ждет сегодня сюрприз? Так, сюрприз у нас направляется всему району водокачки Нижнеказанище «Салам от Магомеда», который хочет заказать песню на кумыкском языке в исполнении Тимура Темирова. Так что район водокачки, делайте погромче, Нижнеказанище вам салам из, как раз таки от Магомеда и радиостанции «Прибой». Ну вот здесь вот, друзья, я скажу, что надо прощаться. В студии была Зухра Камалова, услышимся завтра в 10 утра. И Захмид Ханова уже в студии, так что будет приветствовать вас буквально через некоторое время. Ну а я желаю вам хорошего августа, приятного времяпрепровождения. Есть возможность еще отдохнуть, и это делайте вместе с радиостанцией «Прибой». Ну что ж, лучшая музыка, Тимур Темиров, и вам пока.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Добрый день, дорогие друзья! На часах 15.08 в эфире «Радио Прибой» и с вами я, ваша Иза Ахметханова. Сегодня 1 августа, день, когда календарь перелистывает страницу, и мы вступаем в месяц, который римляне называли в честь императора Октавиана Августа. Ну, в древности этот месяц был временем сбора урожая, когда земля отдает все, что в нее вложили. Мы с вами тоже собираем урожай, эмоций, встреч и открытий. Да, август — это не просто продолжение лета, это его кульминация, как говорится. Ну, как в хорошей симфонии, у него есть своя динамика. Это крещендо закатов, пианиссимо утренней прохлады и мощные аккорды полуденного солнца. Сегодня я предлагаю вам настроиться на эту прекраснейшую частоту не на суету, не на глубину, а на звук, на слово, на смысл, на лучшую музыку прибоя. Поехали!

Выходишь здесь, ну, будь здорова, привет, привет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник,

0: позвоночник, другой – после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ну и сразу музыкальное событие, естественно, Дагестана. Очаровательная Кристина, народная артистка республики, представляет песню «Дагестан». Почему это важно? Потому что в эпоху, когда все глобализируется, голос родной земли становится особенно ценным. Кристина не просто поет, она возвращает нас к истокам, напоминает, что даже в 21 веке мы можем чувствовать связь с камнем, травой, ветром, с нашей родной землей. Ее Дагестан не туристический проспект, а исповедь. В каждой ноте вопрос: а помнишь ли ты, кто ты? Да, слушайте, отвечайте себе честно. Ну а мы прямо сейчас послушаем трек на волнах радиостанции «Прибой». Кристина, «Дагестан».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, актуальная дорожная ситуация на данную минуту в республике на дорогах Махачкалы. Итак, Яндекс.Карты показывают плотный трафик на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова в Семендере. Также у въезда в город по проспекту Алигаджа Кушинского имеется скопление машин. Пробки и на улице Камаева, и на проспекте Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца. Также в районе Джума-мечети, там зафиксировано ДТП, задействован средний ряд улиц. Имама Шамиля проспекта. И далее по проспекту заторы также на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Балача. Проспект Аметхана Султана частично выделен красным. Довольно большое скопление машин. Далее пробки на Гамидова, на Ирчи Казака. Также зафиксированы на улице Магомеда Гаджиева. Далее на Дахадаева и на улице на проспекте Расула Гамзатова. Далее карта прогружается, перемещаемся в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого также зафиксированы заторы от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также от улицы Лаптиева вплоть до кольца. На кольце также по Хаджи Булача также имеется небольшое скопление машин, друзья. Ну что могу сказать, планируйте маршрут с запасом времени, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, ни одна пробка не стоит ваших нервов. Счастливого пути!

0: подкасте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе в новый сезон.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Ну что ж, попутешествуем по знаменательным датам, именинникам, связанным именно с 1 августа. Сегодня день рождения героя звука Джо Эллиот, фронтмен Def Leppard. Да, доказавший, что рок-музыка может быть одновременно мощной и мелодичной. Поклонники по всему миру ликуют. Ну, если ваш день рождения совпадает с этим артистом, вы в хорошей компании. Слушаем музыкальный подарок для всех именинников.

Останьтесь с нами по музыкальным волнам прибоя летать, друзья. 16:04 в столице, и я, Иза Ахметханова, по-прежнему с вами. За окном август, он продолжает свой ход, и мы вместе с ним. Знаете, почему август любимый месяц многих поэтов? Потому что он балансирует между светом и тенью, между жарой, и прохладой, между еще и уже. Ну, это время, когда природа говорит с нами на языке полутонов. Сегодня я предлагаю поговорить на том же языке, языке оттенков и смыслов. Музыка – лучший переводчик. Включайтесь!

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Ну, вторая новинка и премьера, которую я готова вам представить, это дуэт, который разрушает стереотипы. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов – голоса, которые звучат как эхо гор. Их песня «Наши даргинцы» – это не этнографический этюд, а, скажем так, актуальное высказывание о силе и достоинстве. В мире, где все унифицируется, они напоминают, культура – это не музейный экспонат, а живая ткань. Слушайте и чувствуйте, это не просто музыка, это наш культурный код.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну, 1 августа не просто день в календаре, это день, когда история, культура и даже супергерои пересекаются. В этот день, 1 числа, в 1914 году, начало Первой мировой войны для России, день памяти воинов, павших в этом конфликте. Также 1 августа в 1941 году создание тыла вооруженных сил Российской Федерации. День, когда логистика стала искусством. И также в этот день, но в 1939 году, открытие ВДНХ, символа индустриальной и культурной мощи нашей страны. Ну а в 62-м, именно 1 августа, первый комикс о Человеке-пауке. День, когда в массовой культуре появился герой, который учит нас, что с большой силой приходит большая ответственность. Да-да-да. Далее, также в этот день отмечают День инкассатора, День работника техподдержки, ну и День Child Free, также скаутного платка, ну и, конечно, Макринин день отмечается 1 августа, это символ женской духовной стойкости. Ну а у нас на волнах радио «Прибой» Алексей Чумаков, «Ты моя женщина».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Друзья, в столице 16:48. Совсем скоро в 17:00 мы откроем микрофоны для вас. «Час желаний» — это та часть эфира, где паузы заполняются именно вашими голосами. Готовьте поздравления, признания, вопросы, ну и угадывайте свое сердечко, вспоминайте, какие песни вы любите слушать, ну и дайте нам об этом знать. Каждое сообщение — это нить, которая соединяет нас в единую сеть. Номер для связи в мессенджере «Макс». Записываем 8-988-291-10-07. 8-988-291-10-07.

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли розы.
1: Реклама.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Радио «Прибой», час желаний. И я, Иза Ахметханова. Это время, когда мы превращаем эфир в живой организм, который дышит вашими голосами, друзья. Хотите поздравить, удивить, сказать то, что давно лежало на сердце? Сейчас ваш шанс, друзья. Макс для связи. 8-988-291-1007. Мы начинаем. Итак, первый СМС. Иза, привет. Сегодня мне 55 лет. Всей семьей в Махачкале. Поставьте, пожалуйста, Хасбулата Рахманова «Ты лети». Спасибо, пишет вам Заира. Ну, Заира, 55 лет – это прекрасный возраст для женщины. Очень мудрый возраст. Композиция в исполнении Хасбулата Рахманова специально для вас прозвучит в день вашего рождения. Мы также от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вас, желаем вам крепкого здоровья, счастья, улыбок, море цветов, ну и музыкальный подарок обязательно, друзья, прозвучит. Далее еще одно СМС. Добрый вечер, я из Каспийска, взял сына на море впервые. Ему 14 лет. Он сказал, папа, море улыбается. Поставьте что-нибудь в исполнении Нурианны Калаевой, например, композицию «Одиночество» на лакском языке. Ну, 14 лет, возраст, когда мир еще не разделен на серьезное и несерьезное. Море улыбается, это не детская наивность, это, мне кажется, даже философия, которую мы забываем во взрослой жизни. Ну, пусть море улыбается, улыбка остается с вами надолго. Ну а трек в исполнении Нурианны Калаевой «Одиночество» обязательно прозвучит. Я же в свою очередь напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, час желаний продолжается. Ваше сообщение может стать лейтмотивом этого вечера. Так что пишите к нам на мессенджер Макс. Номер в Максе, напоминаю, для смс и голосовых сообщений 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, передаю искренний привет всему Дагестану от Ислама из города Хасавюрт. Ну а также передаю привет всем-всем-всем слушателям самой лучшей радиостанции «Прибой». Слушаю радио «Прибой» каждый день, и это самая прекрасная радиостанция. И там самые лучшие песни и диджеи. Также передаю привет и желаю всем, кто слушает радио «Прибой», хорошего вечера, отличного настроения, удачи и прекрасного отдыха. Только что закончился дождь в Хасавюрте, и в честь этого события хочется послушать песню «Дождь в саду» Олега Митяева. Ну, Ислам, здравствуйте, ваш искренний привет из Хасавюрта мы принимаем с огромной благодарностью. Спасибо, что остаетесь с нами каждый день, для нас это лучшая награда. Ну и дождь, который только что освежил ваш город, отличный повод для музыки. Песня Олега Митяева «Дождь в саду» обязательно прозвучит, пусть и ваш вечер будет легким, как капля после ливня, ну а настроение чистым, как воздух после грозы. Мы желаем вам и всем слушателям «Прибой» теплой субботы и ярких эмоций. Далее еще одно сообщение, друзья, к нам поступило из Хасавюрта. Моя дочь сказала первое слово «мама». Мы плачем от счастья. Включите песню для нас, Мариам Казиевой, пожалуйста, песню «Позвони мне». Скорее всего, этот трек. Дорогие родители, мы услышали вашу историю. Первое слово малышки – это самый прекрасный повод для счастья. Но пусть каждое ее достижение, каждый новый шаг и каждое слово приносит вам столько же радости, сколько и это. Выразите ее под звуки доброй музыки, ну и с верой в сердце. Мы желаем вашей семье тепла, здоровья и самых светлых дней. Ну а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: Вновь спешу сказать вам привет, привет, друзья. Вы на волне радиостанции «Прибой». Это ваш любимый час с желаниями. У нас еще есть время для ваших сообщений и, конечно, голосовых. На номер Макси отправляем 8-988-291-1007. Друзья, Краснодар на связи. Подписано именно так. Я в Дагестане впервые. Влюбился в горы, в людей, в воздух. Поставьте что-то, что пахнет Дагестаном. Ну, знаете, дорогой наш слушатель из Краснодара, вы абсолютно правы. У Дагестана действительно какой-то свой, наверное, особый воздух. Он имеет вкус, и его невозможно спутать ни с чем другим. Наверное, я как любитель своей родины именно поэтому так излагаю мысль. Песня, которую мы выбрали для вас, не будет туристической открыткой. Она станет тем самым запахом чабреца на горных склонах, ну или шумом камней в стремительной реке. Тем, что вы уже успели почувствовать и полюбить. Композиция «Дагестан» в исполнении Евы Власовой. Кстати, Ева, знаем, говорила со сцены, написала ее, вдохновившись именно нашими красотами, горами, ущельями, гостеприимством, в конце концов, людей. Она пропустила через себя все, что видела, и теперь эта песня звучит как признание в любви к нашей земле. Пусть она станет вашим личным саундтреком к дагестанскому лету, ну и напоминанием о том, что здесь вас всегда ждут. Добро пожаловать! Слушаем прямо сейчас, друзья, на волнах радио «Прибой». Ну, а я же все же вдогоночку зачитаю еще одно СМС. Дербент тут уже на связи. Помолвка сегодня. Вот так начинается сообщение. Мы хотим услышать что-то, что останется в памяти как символ этого дня. Например, Боку свадьба. Ну, помолвка – это обещание, которое нуждается или не нуждается в свидетелях, но мир его запоминает. Выбираем трек в исполнении Боки. Мне кажется, будет прекраснейшим дополнением к вашему сегодняшнему дню. Ну и пусть обязательно в скором времени помолвка закончится или завершится, продлится яркой свадьбой. Ну и счастьем молодых. Друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, спешите, ежедневно с 17 до 18.00, час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Еще несколько минут, и мы скоро будем завершать час желаний, так что спешите. Далее у нас есть СМС, очень приятное, очень теплое, и за добрый вечер. Пишу вам из Махачкалы, но сердце сегодня особенно громко стучит за всю республику. Хочу передать огромный привет всем, кто любит Дагестан так же сильно, как я. Тем, кто живет здесь, тех, кто уехал и скучает, и тем, кто только открывает для себя нашу землю. Мы одна семья, и это чувствуется даже в эфире «Прибоя». Поставьте, пожалуйста, что-то очень родное, чтобы напомнило всем. Дагестан – это не просто место на карте, это состояние души. Сообщение поступило к нам от Асият. Ну, Асият, ваш привет долетел до каждого уголка нашей республики, даже за ее пределы, я в этом уверена. Спасибо за эти искренние слова, они точно отзовутся в сердцах тысяч слушателей. Вы правы, Дагестан – это не просто координаты, это то, что мы носим внутри себя. Он в каждом аккорде наших песен, в каждом слове, которое мы произносим. Мы выбираем песню, которая звучит как эхо горы и как обещание, где бы вы ни были, часть этого края всегда с вами. Композиция в исполнении Рената Каримова «Дагестан», очень душевный трек. Ну а пусть этот вечер станет еще одной страницей вашей книги любви к родной земле. Мы гордимся тем, что можем быть голосом для всех, кто чувствует то же самое. Слушаем, друзья, и вдохновляемся. Ну а я же, в свою очередь, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, 17:57. Спасибо, что были с нами. Это был час желаний. Все заявки приняты. Ну а ровно в 18:00 стартует национальный хит-парад «Горячая десятка». Лучшие песни дагестанской эстрады по версии вас, наших слушателей. Не, мы пройдемся от 10-го к 1-му месту. Оставайтесь, будет очень жарко.

0: Парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Добрый вечер, мы начинаем главную музыкальную хронику недели, друзья. С вами на связи я, Иза Ахметханова. 10 треков, которые выбрали вы, это не рейтинг, это портрет нашего времени, скажем так. Каждая песня, голос, каждая строчка, судьба. Мы поднимемся от 10 места к вершине. Итак, друзья, поехали. И открывает парад песня, скажем так, манифест. Олег Пиров поет о том, что сожалеть бесполезно. Это как пытаться изменить течение реки назад. Лучше принять прошлое как урок и двигаться дальше. Глубокий голос, простая, но мудрая мысль. Начинаем. Магомед Олег Перов, «Не жалей».
0: Десятое место.

0: Девятая позиция, и тут тема, которая не теряет актуальности. Внутренний свет. Марианна напоминает, даже в кромешной тьме мы можем быть маяками друг для друга. Ее исполнение, как свеча в темной комнате. Наслаждаемся.
1: Девятое место.

0: Женская тоска по встрече — вечный сюжет. Гно, группа Мерез, добавляет к нему восточную томность и современную аранжировку. Слушая этот трек, понимаю, что ожидание тоже может быть красивым. Итак, встречаем группу Мерез. «Приди, любимый».
1: Восьмое место.

0: Седьмую строчку отвоевала метафора рубежа. Граница между привычным и новым. Айшат Айсаева передает то самое чувство, когда сердце стучит быстрее, чем секундная стрелка. Это гимн тем, кто решился изменить жизнь. Айшат Айсаева. Полчаса до рейса.
1: Седьмое место.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Добрый вечер, друзья. Мы снова с вами. С вами Иза Ахметханова на волнах радиостанции «Прибой». Продолжаем наш музыкальный марафон «Национальный хит-парад. Горячая десятка», составленный по вашему выбору. Мы уже услышали голоса Магомеда Аликперова, Марианны, группы «Мирес» и Айшата Исаевой. Каждая из этих песен – отдельная история, отдельный мир. Ну а сейчас мы подходим к шестой строчке. И здесь народная артистка Республики Дагестан Гульхан Умгаджиева с композицией «Если ты уйдешь». Это не просто песня, это монолог женщины, стоящей на пороге потери, честной, беззащитной и бесконечно сильной. Гульханом не поет, она проживает каждое слово. В этой песне слышна вся боль, возможные потери и одновременно готовность принять любой исход. Настоящая драматургия. Гульхан Умгаджиева, «Если ты уйдешь».
1: Шестое место.

0: Дорогие друзья, мы добрались до золотой середины, пятое место, и тут расположился дуэт, в котором голоса не конкурируют, а дополняют друг друга. Песня о том, что истина где-то между небом и горами, между мечтой и реальностью. Это философия на языке мелодии. Итак, встречаем Рустам Мульдаров, Залина Магомедова «Между небом и горами».
1: Пятое место.

0: Друзья, мы добрались до четвертой позиции, и тут очаровательная Кристина. Кристина поет о родине так, что слышно, как бьется сердце каждого из нас. Дагестан – это не географическое название, а образ, который мы дорисовываем сами. Ее голос – как эхо гор, от которого невозможно отмахнуться. Итак, встречаем Кристина, Дагестан.
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: А вот и тройка самых популярных.
9: Вновь спешу сказать вам добрый вечер, друзья. С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова. И мы в самом сердце национального хит-парада. «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». Лучшие песни недели, которые выбрали вы. Мы прошли путь от 10-й строчки. И вот вершина, тройка лидеров. Бронза, серебро и золото. Кто же на этой неделе завоевали ваши сердца больше всего? Ну, на третьем месте не просто трек. Это не просто песня об этносе. Это песня о достоинстве, об уважении к своим корням и о том, что культура – это не музейный экспонат, а живой голос, который звучит здесь, ну и, конечно, сейчас. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов – наши даргинцы. Их голоса, сливаясь, напоминают нам: мы есть, нас слышат, нас не сломать. Это не гордость с вызовом, это гордость с осознанием. Слушайте, прочувствуйте, запомните. Третье место у наших даргинцев – Ринат Каримов и Гасан Макашарипов.
10: Третье место.

0: Друзья, вторая строчка, и тут разместилась очаровательная Соледа. Соледа находит слова для того, что многие чувствуют, но не могут выразить словами. «Тобой живу» — это не гипербола, это скорее точнее описание того, как любовь становится твоим воздухом. Потрясающая искренность — серебро. Итак, встречаем Соледа «Тобой живу».
1: Второе место.

0: Итак, друзья, и главный победитель этой недели Магомед Абасов в песне «Та женщина» создал образ, который знает каждый мужчина. Это не просто песня, это признание, от которого перехватывает дыхание. Его голос как откровение, а текст как исповедь. Слушатели прибоя поставили этот трек на первое место. Слушайте и чувствуйте. Магомед Абасов «Та женщина».
1: Лучший за неделю. Первое место.

Только что на волнах прибоя прозвучала «Горячая десятка» дагестанской эстрады, друзья. Спасибо, что выбирали, голосовали, жили этой музыкой. Сегодня 1 августа. Мы встретили август, месяц, который, как хороший собеседник, не говорит лишнего, но оставляет после себя глубокий след. Пусть он принесет всем нам новые открытия, полные эмоции, впечатления, да, теплые встречи, ну и поводы улыбаться. Всего самого хорошего пусть просто принесет нам. Я же Иза Ахметханова благодарю вас за этот эфир. Мы встретимся завтра на этом же месте на волнах радиостанции «Прибой». Вы же берегите себя и, конечно, свой внутренний мир. Хорошего вам вечера. Говорю пока-пока.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. Тремиата. Иракского 67, Ирчи-Казака 113. Тремиата. Красота вне времени.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сердце.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: ее прическа вот уж год не в моде.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
4: Радио «Прибой».
3: Твоя гармония.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Говорит Москва. Столица 15.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет. А также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Мардлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Амурская поговорка.
3: Нишергу ват-ан алжан чьярбак жужжах.
4: Свой край – рай, чужой – ад.
2: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут

0: официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
2: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемые успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

речь. Куришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю, если летаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Нас много! Родина одна! Радио «Прибой».

перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших, я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием «Мегафон» 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на радио.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Аварская поговорка.
6: «Хунвач имелдасан, хунвач инхик».
7: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
5: Радио «Прибой».

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Встречай лето вместе с любимым радио.
1: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой». Sevgilim, çözülmüş arım.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: где-то вдалеке заревели грозы где-то в темноте.
1: Лето в Дагестане.
2: Лето в Дагестане.
3: Радио «Прибой».